тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 мая. Наша тема сегодня – многообразие в церкви. И место Писания – первое послание Коринфянам 12:21, где апостол Павел описывает различные части человеческого тела. Воображая, что если бы одна часть тела сказала другой: «Ты мне не надобна», я хотел бы рассмотреть фразу «Ты мне не надобна» и прочитаю вам из второго тома книги «Драгоценные истины». На греческом это означает: «У меня нет возможности пользоваться вашими услугами». Либо ее можно перевести так: «У вас нет ничего такого, что могло бы быть мне полезно». Очень странно представить, что одна рука говорит другой: «Ты мне не нужна», «Ты мне не надобна». Одной руке нужна другая, каждая часть тела нуждается в другой. Мы неполноценны, если у нас отсутствуют части тела. В церкви существует огромное разнообразие. Вместо того, чтобы сказать: «Мне нет от тебя никакой пользы, ты мне не нужен, я не нуждаюсь в твоих услугах», мы должны понимать, что важен каждый человек. Нам нужно принимать каждого, потому что у каждого что-то есть. Каждый может внести свой вклад. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь.
1: Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в молитвенных рассуждениях о том, может ли повредить положительный опыт. Ты, Господи Иисусе, сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Уж не магия ли какая в твоих словах, великий Учитель? Не заклинание ли? Не выучить ли вообще слова твои наизусть, дабы впредь и в своих словах нести дух и жизнь? И не отсюда ли наше благолепие перед книгами Писаний или перед словами хотя бы молитвы «Отче наш»? Как же неразумны мы без твоих откровений? Ибо дух и жизнь прежде заключены не в том, что сказано, а в том, кем сказано. И даже если дьявол произнесет «написано», искушая тебя в пустыне, ты ответишь ему «написано так же» и победишь его тем, что веруешь в то, что написано. А веруешь ты в слова свои только потому, что твои они. И записали их мужи, будучи движимы Духом Святым, как Дух давал им провещевать. Оттого и то, что содержится в словах твоих, обретает силу, зная, чьи это слова. Как проникновенно ты наставлял учеников своих не заботиться о том, что говорить, потому что дух Отца их будет говорить в них. Но презрели мы духа твоего, обожествив только слова твои. Только что в них, в словах твоих, если дух их возвестивший уничижен? Гумилев писал в одном из своих стихотворений: «Мы ему, то есть слову, поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Вот здесь как раз опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию только потому, что уже имеет положительный опыт в прошлом. Это такая скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил себя однажды. И именно однажды, потому что дважды даже человек не входит в одну и ту же реку, не тем ли более Бог? Отсюда вся неразбериха в нашей церковной практике о методах работы. Дух Святой суверенен и проявляет себя так, как считает нужным. Дышит, где хочет. Но беда моя в том, что чем ярче было проявление Духа Святого вчера, тем больше я буду отстаивать эту форму сегодня. Увы, но это правда. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 мая. Величайшее желание. Не будут терпеть голода и жажды, и не обманет их мираж. Не поразят их знойный ветер и солнце, поскольку милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49:10. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы больше всего на свете мы жаждали общения с Ним. Это не значит, что у нас не должно быть мысли о чем-то материальном, но они не должны занимать в нашей жизни первое место. Бог хочет, чтобы мы каждый день ощущали Его присутствие и радовались, видя чудесные проявления Божьего характера. В сегодняшних стихах говорится о мираже. Наша душа жаждет общения с Богом. Но если мы не понимаем, что нам нужен именно Он, мы можем попасть в ловушку, подобно той, в какую попадают жаждущие путники в пустыне, преследуя миражи. Дьявол может обмануть нас, заставляя нас сосредотачиваться на том, что не приносит подлинного удовлетворения. Только Бог способен утолить нашу жажду. Поэтому мы должны чаще размышлять о Божьих истинах. Если мы отводим Господу первое место в своей системе ценностей, в своих желаниях, мыслях, мечтах и разговорах, мы никогда не заблудимся и ни в чем не будем нуждаться. У каждого из нас есть те или иные нужды, и Бог хочет восполнить их. Если мы начнем искать Его лица, мы убедимся в том, насколько Он щедр. Если же мы сосредоточимся на материальных благах, мы можем легко попасться на крючок дьявола и обнаружим впоследствии, что потратили немалую часть своей жизни на преследование миражей. Вещи, которые казались нам очень важными, на самом деле ничего не стоили. Божье слово на сегодня. У Бога есть все, что вам нужно.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день! В рубрике «Библия говорит» с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос такого характера прислали нам. Как относиться к современной практике иных языков?
1: Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы подразумеваем, когда мы говорим «иные языки» или «практика иных языков». Священное Писание говорит о том, что в день Пятидесятницы, тогда, когда Бог излил Духа Святого на первую церковь, на учеников, которые собрались тогда, учеников Иисуса Христа, они получили сверхъестественную способность говорить на языках тех людей, которые находились в Иерусалиме в тот момент. Вот как об этом говорит Лука, евангелист Лука, автор книги «Деяния апостола». Он говорит следующее. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Иасии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, иудеи и прозелите, кириане, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». То есть в то время, когда Бог дал этот дар иных языков, абсолютно ясно, что речь шла о внезапном распространении Евангелия, вести об Иисусе Христе, сразу же в самые разные точки мира. Это очень важный элемент с духовной точки зрения, потому что до этого момента Евангелие проповедовалось, или же весть о Христе пророческая, проповедовалась через еврейский народ. Евреи были особым народом, которому Бог поручил особую миссию быть царством священников, то есть посредниками между Богом и всеми людьми. Любой человек, который хотел иметь отношение с Богом, он должен был прийти в Иерусалим, прийти к израильтянам, соприкоснуться с их законом, соприкоснуться с их традициями, стать частью этих традиций, принять закон, и тогда он мог иметь часть в Божьем народе, какую-то часть, ограниченную часть. И вот с момента того, когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, когда Он воскрес, мы видим, как радикально меняется роль еврейского народа. Мы видим, что с этой точки Евангелие становится доступным всем людям на всех языках. Именно это и означало Божье чудо, которое Он дал. Оно не просто было связано с удобством того, что люди мгновенно услышали Евангелие на разных языках, но оно еще и означало определенный суд для еврейского народа. То есть Бог провозглашает, что ваша миссия окончена, вы отвергли Иисуса Христа, вы отвергли Мессию, который был вам обещан на протяжении многих столетий или даже тысячелетий. И вот теперь Евангелие становится достоянием язычников. То есть, как мы видим, первая практика иных языков – это была сверхъестественная способность говорить о делах Божиих, проповедовать Евангелие на языках разных людей, на языках народов, которые говорящие не изучали ранее. То есть Бог дает сверхъестественную способность иностранного языка для проповеди Евангелия. Так вот, если такая практика где-то наблюдается, то, конечно же, эту практику нужно приветствовать. То есть если вдруг кто-то получил способность проповедовать на английском языке, на турецком языке, на языке какого-то племени, куда поехали проповедовать, то это, конечно же, чрезвычайно яркое проявление божественной силы и божественного действия. Но, скорее всего, когда люди сегодня говорят об иных языках, они говорят о чем-то другом. Они говорят о экстатической форме выражения своих чувств. По отношению к Богу, скорее всего, когда люди, чаще всего они молятся иными языками. И в это время, когда люди делают это, они ссылаются на 14 главу 1 послания Коринфянам. В этой главе действительно упоминается о иных языках, много говорится. Но если почитать внимательно эту главу, то здесь мы увидим очень интересную ссылку. Здесь сказано в 21 стихе или с 20 стиха сказано следующее. Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. То есть апостол Павел ясно говорит, что иные языки, дар иных языков, они не являются знамением для верующих. То есть это не какое-то особое состояние духовности верующего человека, а это знамение, которое дано для неверующих. В чем смысл этого? Он ссылается на пророчество, он говорит, в законе написано, и здесь цитируется два стиха, один из 28 главы книги Второзакония, второй из 28 главы книги Исаии, пророка Исаии. В обоих этих местах сказано о Божьем суде над Израилем. И в обоих этих местах сказано о том, что Бог пошлет суд, когда иными языками будут говорить к народу. Это означало прежде всего то, что во время отступления народа израильского Бог посылал иностранные войска, и когда люди слышали иностранную речь, то это означало, что Бог изливает свой суд. Это же самое мы видим произошло в день Пятидесятницы. Бог дал этим ученикам, апостолам, способность говорить на иностранных языках, отобрав у Израиля право эксклюзивного провозглашения его спасительной вести или же вести о Боге. Это тоже означало Божий суд над Израилем. Поэтому, когда мы читаем то, что написано в 14 главе 1 Коринфянам, мы можем иметь обоснованное решение или вывод, то, что эти слова связаны со второй главой книги Деяний апостолов, и поэтому они должны говорить о том же. Благослови вас, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы прислайте нам по адресу radio@slovo.org или по приложению WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Это радио.

Христианские притчи. Следы на песке. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов, одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если последую путем твоим, ты не оставишь меня?» Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе? Господь отвечал: «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное. Одни с восторгом рассказывали о чудесах и исцелениях, другие с гневом обвиняли в нарушении традиций и ереси. Но, как он говорил, слово его не оставляло равнодушным никого. Слушать Иешуа собирались тысячи. Проповеданное слово передавалось быстрее, чем сам проповедник шел из города в город. И среди всех слухов о нем ходил один, сильно смущающий. Он не чтит субботу. Как? Исцеляет людей. Религиозное сознание и фарисеи простого еврея переживало немыслимое посягательство. Каждый непослушный ребенок Палестины знал, что в субботу делать нельзя ничего. Каждый послушный обычно посещал синагогу. Сегодня там были все. Всех интересовало, будет ли снова нарушена суббота. Это так захватывающе – стать судьями, своего рода присяжными и критиками одновременно, распознать ересь и вынести однозначный приговор. Мы не какие-нибудь язычники, которым подавай зрелище. Мы знаем заповедь. Заповедь неприкосновенна, свята, нерушима, особенно для заезжих учителей. Такие мысли бродили в сердцах мужчин, набившихся в небольшое здание. Мысли тревожили сердце, заставляли быть необыкновенно внимательными. Как же, такое бывает нечасто, но в этой подозрительной, даже враждебной атмосфере где-то глубоко и незаметно таилась надежда. Надежда на личное чудо. Ах, если бы сбросить религиозную броню, мощным куполом закрывавшую сердца. Но только не в субботу. В этот день нельзя. Учитель встал за кафедру и начал говорить. Десятки настороженных взглядов устремились на него. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Вопрос повис в воздухе без ответа. Никто не решался. Все ожидали действия. Вот оно, сейчас начнется нарушение закона. Немой волной в передних рядах поднимался ропот, готовый вырваться в любую секунду. Повод был. Да еще какой! На одной из скамей сидел человек с изувеченной рукой. Какая-то неведомая хворь сделала из доброго малого инвалида. Многим этот несчастный был другом, соседом, милым собеседником. В иной день кто нет-нет, да и помогал его семье. Милосердие евреям не было чуждо. «Стань на середину!» Голос проповедника был обращен к увечному. И вот под осуждающие и любопытствующие взгляды сидящих тот вышел. То, что он увидел во взгляде учителя, дало ему небольшую уверенность. Как ученик, которого могли похвалить, он в надежде посмотрел на окружающих. Зал замер. Необычная проповедь продолжалась. Казалось, публика разделилась. Одни внутренне желали исцеления стоящего в центре, другие в себе негодовали. Проповедник пристально смотрел на них. Во взгляде его читалось осуждение. Почему так ожесточились их сердца? Человек с увечной рукой не был им чужой. Но сейчас и он стал врагом, искушением, подлым соблазном, что надолго лишал хрупкого равновесия. Неужели так превратно понимали они заповедь, данную им во благо? Сделали из блага тяжелые цепи и гордо наряжали в них друг друга. «Протяни руку». Иешуа смотрел на человека. Рука поднялась. Кто-то привстал со своих мест. Видеть шоу хотели все. И прямо на глазах, под прицелом полного зала наблюдателей, практически отсохшая рука была исцелена.
Вздох изумления разрядил напряженную обстановку. Эмоции вылились громким шумом. Теперь говорил практически каждый. Разгорались споры, и один убеждал другого в том, что они видели чудо. Что-то изменилось. Счастье исцеленного пробивалось в сердца, передаваясь по рядам. Сквозь возникшую толпу самые религиозно стойкие стали выбираться к выходу. Искаженные гневом лица отталкивали. Они демонстративно шли, подавая пример. Им уступали дорогу, но следовать не спешили. На улице в группе покинувших синагогу фарисеев возникал заговор. По их мнению, сегодняшний проповедник не просто публично нарушил заповедь. Они бы простили ему эту ошибку. Он посягнул на их мировоззрение, авторитет среди народа. Покоробленное самолюбие сразу нашло кощунственные мотивы и дьявольские происки. Сообща рождалось решение срочно остановить злоумышленника. Полиция царя Ирода была неподалеку и могла сыграть свою роль. В синагоге продолжало звучать слово правды. Сидевшим внутри наградой была вера. Те, кто стоял снаружи, ожесточали себя, негодуя и на проповедника, и на его слушателей. Друзья, Бог говорит к нам. У Него есть много способов разговаривать с людьми. Но люди, даже глубоко верующие, иногда не способны Его слушать. По самым разным причинам. Суета, непрощение, ропот, а особенно религиозные предубеждения ожесточат нас в тот самый момент, когда сам Господь начнет свой разговор с нами. Чтобы не стать в тесные ряды богопротивников и действительно научиться понимать Бога, обратимся к словам апостола Петра. «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих. Да, Петр сказал нам много важного, и заметьте, ничего о традициях и законах. Слово Божие своей силой либо родит в нас веру, либо ожесточение. К чему мы будем готовы? Хороший вопрос.

0: Слово на 24 мая от пастора Артура Симоняна. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и на дела святые». Послание к римлянам, 6 глава, 12 стих. «Было время, когда мы не знали Господа и жили в грешном мире. Наши тела служили греху. То есть, чего желал грех, то и исполняли. Ругались, лгали, воровали, блудили, обманывали, убивали. Но когда приняли Господа, Слово Божье говорит, как наши члены служили нечистоте и греху, так пусть теперь служат праведности и святости». Возлюбленные, если раньше служили вы греху, сегодня в два раза больше служите Господу и продвигайте Божьи дела. Я принял решение. Насколько я процветал и увеличивался грех, жил в нем, вдвое, втрое, в десятеро больше буду служить Господу и совершать дела Господни на земле. В Ветхом Завете написано «Око за око, зуб за зуб». Но в Новом Завете этого уже нету, это уже не действует. Давайте вместо греха наполнимся святостью и будем делать больше дела для Господа. Пусть сегодняшний день будет для вас чудесным. Будьте благословенны. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

воедино. Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: поверю, если не увижу я.
1: Минута назидания.
2: Доброе духовное. 100% гарантия. Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа. Книга Притч, 19 глава, 21 стих, новый русский перевод. Идеи приходят неожиданно. Они могут захватить человека, вдохновить и заставить двигаться к их осуществлению. Иногда из-за новой идеи хочется все отложить и сосредоточиться только на ней. И само по себе это не всегда плохо. Библия не ругает нас за обилие замыслов. Она показывает, что по-настоящему хорошая идея должна быть созвучна намерениям Господа. Перед тем, как увлечься новой идеей и загореться ее воплощением, покажи ее Господу. Раскрой перед Ним эту идею полностью, со всеми возможностями, рисками и подводными камнями. Спроси Господа, созвучна ли она с Его намерениями. Ответ может прийти разными путями. Через прямой ответ от Бога, через подтверждение в слове, через мир в сердце, через служителей и других верующих. И тогда ты получишь самое надежное основание для движения вперед. Ведь исполняется только намерение Господа. Возьми за привычку сверять свои идеи, планы и намерения с намерениями Бога. Если твоя идея совпадает с Его волей, у нее есть 100% гарантия исполнения. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне не увлекаться своими идеями без Твоего ответа. Научи меня приносить Тебе мои планы и намерения. Показывай мне, что созвучно Твоей воле, а от чего мне лучше отказаться. Пусть в моей жизни исполняются Твои намерения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Слушайте Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, и излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умаляться». приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлен, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божие, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. И было после того. У Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид Фамарь и дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «Ну, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона,
2: «Тогда убейте его и не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвил. Один только Амнон умер». Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел: «Вот, много народа идет по дороге, по скату горы». Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут сыновья царские. Как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. А Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. А Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фекаитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийце брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание тебе». Но женщина фекаитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоафа во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да, живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоаф приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы притчу дать делу такой вид, раб твой Иоаф научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоафу: «Вот, я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился и благословил царя и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. И встал Иав, и пошел в Гесур, и привел Авесалома в Иерусалим. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авесалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авесалома три сына и одна дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авесалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авесалом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авесалом слугам своим, «Видите участок поля Иава подле моего, и у него там ячмень? Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авесалома тот участок поля огнем. И встал Иав и пришел к Авесалому в дом и сказал ему, «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авесалом Иаву, «Вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше бы было мне остаться там, я хочу видеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авесалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царя Авесалома.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Будь героем для своей жены, она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепкость.

интернет мне принес почтальон, и знакомый мне почерк в открытке с подарком прибавлял новостей, поздравлял с Рождеством. Он писал: наконец-то

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения. Среди ночи и бела дня душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде. Свое дело сделал злодей. Среди тысяч я слышу твой стон.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Республика Гана. Среднестатистический россиянин знает про страну Гану только то, что она находится на африканском континенте и очень давно была центром работорговли. Республика Гана – государство в Западной Африке. Как Россию умом не понять, так и к Черному континенту нельзя подходить с европейской логикой. Это другой мир, другая система ценностей, другие отношения и другая кухня. Основные продукты кухни Ганы – это маниок, платан, проса, сорго, ям, старо, сладкий картофель, кукуруза и бобы. С приходом глобализации такие продукты, как рис и пшеница, стали встречаться все чаще. Еда в Гане очень пикантная и сильно наперченная. Основное блюдо, которым угощают во всех ресторанах и кафе, это густые супы с крахмалом и овощами. Еще 200 лет назад ганцы понятия не имели о том, что такое помидор, кукуруза, финик или банан. Кстати, бананы здесь в основном жарят, а не едят свежими, как европейцы. Культура приготовления пищи в современной Гане берет начало у европейских фортов. У стен крепостей разбивали сады, в которых росли растения со всего света. Лимоны и дыни, апельсины и томаты, кукуруза и ананас, гуава и рис. Гана – это рай для вегетарианцев. В рационе любого, даже самого бедного ганца присутствует национальное блюдо фуфу. Это густой суп-пюре, который варится из плодов африканской масляничной пальмы. Его подают отдельно или с тестом, которое готовится из бананов, кассавы или ямса с добавлением арахиса. Этот суп едят также с рисом, хлебом, вареным картофелем, добавляя рыбу или мясо. Местные жители предпочитают кушать его исключительно руками. Похожее кушание готовят из кассавы и томатной пасты коконте. Как деликатес едят огромных жареных улиток грин-грин. Сладкоежки откроют новый вкус, попробовав жареные бананы с имбирем и перцем. Многие граждане Ганы предпочитают жить так, как жили их деды и прадеды, в глинобитных хижинах с крышами из соломы, тростника или черепицы. В таких хижинах не нужно платить за воду, газ, электричество, что очень удобно. Членами семьи считают не только ныне живущих, но и умерших родственников. Ганцы, особенно те, что живут в сельской местности, очень суеверны. Девушка не ест яйца и не дотрагивается до всего, что может принадлежать мужчине, чтобы не прослыть бесстыдной. Юноша не входит в хижину родителей до тех пор, пока его не спросят о цели визита. Классические семейные отношения в Гане очень важны. Родня – это святое. Отношение к детям в стране трепетное. Здесь родственники всегда забирают осиротевших детей. А после развода бывшие мужья и жены часто остаются жить у свекров или тестя с тещей. До сих пор сильна традиция браков по договоренности. Жениха или невесту выбирают родители. Если родители договорились о будущей свадьбе, наступает время сватовства. Затем устраивают свадьбу. Их, как правило, две – традиционная или помолвка и церковная – венчание. В зависимости от вероисповедания, венчание происходит в церкви или в мечети. Пара всегда слушает наставления родителей и получает их благословение на брак. До недавнего времени церковной свадьбы не было. Простой договоренности между семьями было достаточно для заключения союза. Брак на бумаге не заключался, поэтому и развод был делом не только молодых, но и репутации всей семьи. В связи с этим и разводы бывают крайне редки. Больше половины населения страны являются христианами, остальные исповедуют ислам и традиционные местные верования. Тем самым церковная жизнь, мероприятия и благословения для ганцев крайне важны. Но Гана – это страна, где гармонично сосуществуют ислам и христианство.

0: и оберегают дом. Африканские верования не всегда бывают понятны европейцам, как и еще одна особенность – повальная расслабленность и необязательность. Из-за этого многие ганцы работают очень степенно, иногда просто медленно. Ну что ж, возможно, это особенность климата, когда в жаре физическая работа, ну, просто тяжела. В Гане люди не испорчены цивилизацией, они просто живут и радуются каждому дню.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса качеств Духа Святого. Вообще, размышляя о Духе Святом, важно понимать, что Дух – это не просто сила, но прежде всего личность. И вообще, сила не бывает сама по себе. Она лишь характеризует что-то, имеющееся в наличии. Например, сила звука, или сила слова, или сила удара, или сила любви и так далее. Понимаете? Потому и дух не есть сила, но любовь, радость, мир, кротость в такой мере явлены, что я начинаю ощущать эти качества Духа Божьего. Эти мгновения, встречи незабываемы. Они оставляют след в моей душе навсегда. Это и есть откровение Духа, Его визиты ко мне, каждый из которых влагает, внедряет в мою душу недостающие мне ингредиенты. Каждая встреча с Духом Святым – это послание, снабжающее мой дух необходимым словом от Его Духа, или даже не словом, а скорее самим переживанием веры, переживанием радости, переживанием мира и так далее. Следовательно, Дух, как и всякая личность, состоит из качеств, которые ее определяют. Воспринимая Дух только как силу, я путаю Его возможности, потому что сила – это Его возможности, с Его качествами. Понимаете, Его всемогущество, если только говорить о силе, обернулось бы страшной трагедией для человечества, если бы Он не был любовь, сострадание, милосердие и так далее. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим.

Меня зовут Эрик Реннер, сегодня 24 мая, наша тема сегодня – многообразие в церкви. И место Писания – первое послание Коринфянам 12:21, где апостол Павел описывает различные части человеческого тела. Воображая, что если бы одна часть тела сказала другой «ты мне не надобна», я хотел бы рассмотреть фразу «ты мне не надобна». И прочитаю вам из второго тома книги «Драгоценные истины». На греческом это означает «у меня нет возможности пользоваться вашими услугами». Либо ее можно перевести так «у вас нет ничего такого, что могло бы быть мне полезно». Очень странно представить, что одна рука говорит другой «ты мне не нужна», «ты мне не надобна». Одной руке нужна другая, каждая часть тела нуждается в другой, мы неполноценны, если у нас отсутствуют части тела. В церкви существует огромное разнообразие, и вместо того, чтобы сказать «мне нет от тебя никакой пользы, ты мне не нужен, я не нуждаюсь в твоих услугах», мы должны понимать, что важен каждый человек. Нам нужно принимать каждого, потому что у каждого что-то есть. Каждый может внести свой вклад. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Я прощаю всех одинаково. Я ступаю твердой ногой. Мир разделится, солнце спрячется.
1: Вечно прибудет любовь.
0: Не надежда, то, что предвидено. И не вера, то, что

0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Слово на 24 мая от пастора Артура Симоняна. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и на дела святые». Послание к римлянам, 6 глава, 12 стих. «Было время, когда мы не знали Господа и жили в грешном мире. Наши тела служили греху. То есть, чего желал грех, то и исполняли. Ругались, лгали, воровали, блудили, обманывали, убивали. Но когда приняли Господа, Слово Божье говорит, как наши члены служили нечистоте и греху, так пусть теперь служат праведности и святости». Возлюбленные, если раньше служили вы греху, сегодня в два раза больше служите Господу и продвигайте Божьи дела. Я принял решение. Насколько я процветал и увеличивался грех, жил в нем, вдвое, втрое, в десятеро больше буду служить Господу и совершать дела Господни на земле. В Ветхом Завете написано «Око за око, зуб за зуб». Но в Новом Завете этого уже нету, это уже не действует. Давайте вместо греха наполнимся святостью и будем делать больше дела для Господа. Пусть сегодняшний день будет для вас чудесным. Будьте благословенны. Амен.
3: Радио Пилигрим.
4: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 мая. Величайшее желание. Не будут терпеть голода и жажды, и не обманет их мираж. Не поразят их знойный ветер и солнце, поскольку милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49:10. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы больше всего на свете мы жаждали общения с Ним. Это не значит, что у нас не должно быть мысли о чем-то материальном, но они не должны занимать в нашей жизни первое место. Бог хочет, чтобы мы каждый день ощущали Его присутствие и радовались, видя чудесные проявления Божьего характера. В сегодняшних стихах говорится о мираже. Наша душа жаждет общения с Богом. Но если мы не понимаем, что нам нужен именно Он, мы можем попасть в ловушку, подобно той, в какую попадают жаждущие путники в пустыне, преследуя миражи. Дьявол может обмануть нас, заставляя нас сосредотачиваться на том, что не приносит подлинного удовлетворения. Только Бог способен утолить нашу жажду. Поэтому мы должны чаще размышлять о Божьих истинах. Если мы отводим Господу первое место в своей системе ценностей, в своих желаниях, мыслях, мечтах и разговорах, мы никогда не заблудимся и ни в чем не будем нуждаться. У каждого из нас есть те или иные нужды, и Бог хочет восполнить их. Если мы начнем искать Его лица, мы убедимся в том, насколько Он щедр. Если же мы сосредоточимся на материальных благах, мы можем легко попасться на крючок дьявола и обнаружим впоследствии, что потратили немалую часть своей жизни на преследование миражей. Вещи, которые казались нам очень важными, на самом деле ничего не стоили. Божье слово на сегодня. У Бога есть все, что вам нужно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

памяти Александра Меня. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезнь и старость, лишь с Богом встречу стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется.

если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму лентой вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать, ах, если бы знал.

что внутри больше, чем вне, что счастливее жить для то, что все это есть во мне. И во всем этом есть я. Подари мне еще час. Я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз. И что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то имел.

0: Мир вам, друзья! В программе «Библия говорит» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, сегодня нередко можно встретить человека, который живет жизнью неугодной Богу, но искренне верит, что умершая мама или родственники помолятся за него в небесах. Есть ли библейское основание этому явлению? Могут ли умершие молиться за нас?
1: Очень актуальный вопрос, который касается не только тех людей, которые ведут, ну, так скажем, не совсем порядочную жизнь, надеясь, что кто-то за них помолится. Вот. Ну, и для многих людей, которые хотели бы знать, а могут их родственники вот там на небе увидеть, что с ними здесь происходит, походатайствовать за них там каким-то образом. Священное Писание нигде, ни в каком месте не говорит о том, что это возможно. В Библии нет указаний, чтобы мы надеялись на то, что умершие родственники могут за нас помолиться. Библия не приводит примеров. Есть одна ситуация, когда Иисус рассказывал историю о богаче и Лазаре, и когда богач, вот там, будучи в аду, он вспоминает о том, что его братья там на земле ведут плохой образ жизни, и они тоже попадут сюда в ад. И он обращается к Аврааму и говорит: «Отче Аврааме, пошли к ним Лазаря, чтобы Лазарь, воскреснув из мертвых, сказал им о том, что смотрите, куда попал ваш братец». Вот. Ну, Авраам ему отвечает, у них есть Слово Божие, то есть Моисей и пророки. И если они не слушают Божьего Слова, то даже когда мертвый из воскреснет, то они не послушают, это им не поможет. Но когда мы имеем дело с вот этой ситуацией, с этим рассказом, эта ситуация, ну, во-первых, ненормативна ни в коем случае, и, во-вторых, эта ситуация такая очень уникальна. Она говорит о том, что этот человек находится в таком ужасном положении, в котором он в аду, страдая, он понимает о том, что его положение плохое, и все неверующие попадут туда, и он вдобавок к своим скорбям еще и скорбит о том, что и его родные попадут сюда же, и они будут в этом же месте. Вот о чем говорит эта история. Эта история не говорит ничего о том, что эти люди имеют какой-то доступ. И мы видим, что Авраам не удовлетворяет его ходатайство. То есть этот человек ходатайствует из ада. Нигде, ни в каком случае мы не видим ходатайства из рая, то есть ходатайства спасенных от тех, кто остается жить на земле. И здесь есть несколько очень важных факторов. Первый фактор. Люди, даже когда они будут в вечности прославлены с Богом, они не вездесущие и не всезнающие. То есть, скорее всего, наши родные, которые ушли в небеса, они там на небесах не могут иметь знания о том, что происходит с нами сейчас на земле, если только Бог по какой-то причине не решит открыть им. Это первое. Второе. Когда мы говорим о состоянии спасенных людей, то, скорее всего, люди, которые предстают перед Богом в Его славе, спасенные, они переживают глобальную трансформацию своего внутреннего мира. Во всяком случае, мы точно знаем, что там не будет семейных связей. Там Христос говорит, не женится и не выходит замуж. Это говорит о том, что состояние человека в вечности будет намного более прославленным, намного наполнено другими ощущениями, ценностями, чем даже самое дорогое, что было здесь на земле, взаимоотношения в браке. Поэтому мы даже не можем предполагать, а если у людей, которые там вот на небесах, вообще файл тот, потребность запросить у Бога информацию и каким-то образом ходатайствовать ради нас вот там на небесах. Писание не говорит об этом, но Писание говорит об одном очень ясно. Писание говорит, мы читаем Священном Писании, мы читаем: «Один у нас ходатай, единственный посредник между Богом и людьми». Написано: «Человек Иисус Христос». То есть, когда мы говорим о том, что чтобы кто-то ходатайствовал о нас, по всей видимости, нет необходимости в том, чтобы родственники ходатайствовали о нас там по простой причине. Потому что есть ходатай, который намного точнее, намного правильнее ходатайствует. И самое главное, он имеет основание для ходатайства. Это основание его собственной жертвы. Это основание его кровь, пролитая на Голгофском кресте. Мы читаем в послании к римлянам в 8 главе, апостол Павел пишет и говорит следующее. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Нет лучше ходатая, чем Иисус Христос. И для этого не нужно ни мама, ни бабушка, ни самые... Эти все ходатаи не идут ни в какое сравнение с Иисусом Христом. Поэтому, если вы хотите, чтобы кто-то ходатайствовал за вас вот там в вечности, познайте Иисуса Христа как своего личного спасителя, и Он станет вашим ходатаем. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: страдаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово третье. Но есть и другой путь покаяния. Какой же это? Оплакивание греха. Ты согрешил, плачь и изгладишь грех. Какой это труд? Ничего больше не требую от тебя, кроме плача о грехе. Не приказываю тебе не рассекать море, не входить в пристани, не путешествовать, не отправляться в дальний путь, не тратить деньги, не вверять себе бурным волнам. Но что? Поплачь о грехе. Но откуда, скажешь, известно, что если буду плакать, то уничтожу грех? Есть для тебя и на это доказательство в Божественном Писании. Был некто Ахав, царь. Сам он, говорится, был справедлив, но из-за Изавели, жены своей, царствовал худо. Он пожелал иметь виноградник одного израильтянина, Навуфея, и послал к нему сказать: «Отдай мне твой виноградник, который мне захотелось иметь, и возьми от меня или деньги, или другое место». Тот отвечал: «Не дай Бог, чтобы я продал тебе наследие отцов моих». Ахав хоть и желал иметь виноградник Навуфея, однако же не хотел взять его силою, так что от этого впал в болезнь. Но вот приходит к нему Иезавель, женщина бесстыдная и бессовестная, распутная и непотребная, и говорит: «Что ты печалишься и не ешь? Встань и ешь. Я сделаю, что ты получишь виноградник Навуфея израильтянина». И вот пишет от лица царя к старейшинам письмо такого содержания: «Объявите пост и поставьте лжесвидетелей против Навуфея, которые бы показали, что он не благословил Бога и царя, то есть произнес хулу на них. О пост, исполненный крайнего нечестия! Объявили пост, чтобы совершить убийство». Что же последовало? Навуфей побит был камнями и умер. А Иезавель, узнавши об этом, говорит Ахаву: «Встань, овладеем виноградником, потому что Навуфей умер». Ахав хоть на время и опечалился, однако же пошел и овладел виноградником. Бог посылает к нему Илию пророка. «Поди, — говорит, — скажи Ахаву, за то, что ты убил Навуфея и овладел виноградником его, прольется кровь твоя, и псы будут лизать кровь твою, и блудницы мыться в крови твоей». Гнев божеский, приговор решительный, осуждение окончательное. И смотри, куда Бог посылает его Илию? В виноградник. Где беззаконие, там и наказание. Что же далее? Увидев Илию, Ахав говорит: «Нашел ты меня, враг мой». Это значит, ты застиг меня виновным, потому что я согрешил. Теперь имеешь случай напасть на меня. Нашел ты меня, враг мой. Так как Илия всегда обличал Ахава, то Ахав, зная, что согрешил, говорит: «Ты и всегда меня обличал, но теперь благовременно наступаешь на меня». Он сознавал, что согрешил. В ответ на это Илия объявляет ему приговор. «Так говорит Господь, — говорит он, — так как ты убил и еще вступаешь в наследство и пролил кровь мужа праведного, то прольется и твоя кровь, и псы будут лизать твою кровь, и блудницы умоются в крови твоей». Услышав сие, Ахав опечалился и плакал о грехе своем. Он сознал беззаконие, и Бог отменил приговор, произнесенный на него. Впрочем, Бог наперед оправдал себя перед Илиёю, чтобы он не оказался лжецом и чтобы не случилось с ним того же, что случилось с Ионою. А вот что случилось с Ионою. Бог говорит ему: «Пойди возвести в городе Ниневии, где живет 120 тысяч человек, исключая жен и детей. Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». Зная человеколюбие Божие, и он не захотел пойти, но что делает? Предается бегству. Вот, говорит, я пойду проповедовать, а ты по своему человеколюбию отменишь свой приговор, и убьют меня, как лжепророка. Однако же море, приняв его, не скрыло, но возвратило земле и спасло для Ниневии, точно так, как добрая служанка сохраняет свою сослужанку. И встал Иона, говорит Писание, чтобы бежать, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него. Куда бежишь, Иона? В иную землю уходишь? Но Господня земля, и что наполняет ее? Или в море? Но разве не знаешь, что его море, и он создал его? Или на небо? Но разве не слышал ты, что говорит Давид? Взираю я на небеса твои, дело твоих перстов. Но, несмотря на это, он, объятый страхом, якобы убежал, потому что на самом деле невозможно убежать от Бога. Когда же море выбросило его, он пришел в Ниневию и проповедовал так: «Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». А что действительно он предался бегству, имея в мыслях то, что Бог по человеколюбию раскается о зле, которое определил ниневитянам, и что он явится лжепророком, это доказывает сам он. Проповедуя в Ниневии, он вышел из города и наблюдал, что будет. Когда же увидел, что 3 дня прошли, и нигде не случилось ничего, чем угрожал он, возвращается к прежней своей мысли и говорит: «Не это ли говорил я, что ты, Бог милосердный и долготерпеливый, и сожалеешь о бедствии?» Итак, что бы ни случилось того же с Ильею, что и с Ионою, Бог объявляет ему причину, по которой он простил Ахава. Что же говорит Бог Илии? «Видишь, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим. Не сделаю поэтому по нечестию его». Чудное дело. Господь становится защитником раба, и Бог перед человеком ходатайствует за человека. «Не думай, — говорит, — будто я без причины простил его. Он переменил свой нрав, и я отменил и укротил гнев мой. Но и ты не будешь сочтен за лжепророка. И ты сказал правду. Если бы он не изменил своего нрава, то потерпел бы, что назначено по приговору. Но он переменил нрав, и я укротил свой гнев». И говорит Бог Илии: «Видишь, как ходил Ахав в скорби и печали? Не сотворю по гневу моему. Видишь ли, что плач заглаждает грехи?»
0: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся. Постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите,

Что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Стопроцентная гарантия. Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа. Книга Притч, 19 глава, 21 стих, новый русский перевод. Идеи приходят неожиданно. Они могут захватить человека, вдохновить и заставить двигаться к их осуществлению. Иногда из-за новой идеи хочется все отложить и сосредоточиться только на ней. И само по себе это не всегда плохо. Библия не ругает нас за обилие замыслов. Она показывает, что по-настоящему хорошая идея должна быть созвучна намерениям Господа. Перед тем, как увлечься новой идеей и загореться ее воплощением, покажи ее Господу. Раскрой перед Ним эту идею полностью, со всеми возможностями, рисками и подводными камнями. Спроси Господа, созвучна ли она с Его намерениями. Ответ может прийти разными путями. Через прямой ответ от Бога, через подтверждение в Слове, через мир в сердце, через служителей и других верующих. И тогда ты получишь самое надежное основание для движения вперед. Ведь исполняется только намерение Господа. Возьми за привычку сверять свои идеи, планы и намерения с намерениями Бога. Если твоя идея совпадает с Его волей, у нее есть стопроцентная гарантия исполнения. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне не увлекаться своими идеями без Твоего ответа. Научи меня приносить Тебе мои планы и намерения. Показывай мне, что созвучно Твоей воле, а от чего мне лучше отказаться. Пусть в моей жизни исполняются Твои намерения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Миссионеру Штуда африканцы подложили в постель ядовитую змею, с которой он проспал всю ночь. Утром, когда Штуда был за завтраком, африканские юноши крикнули миссионеру: «В твоей постели змея!» Подойдя к постели и подняв одеяло, он увидел маленькую, но смертельно ядовитую змею. Тут же он вспомнил, как ему в течение двух последних дней в 5 церквях на прощание прочитывали один и тот же 11 стих из 90-го псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Ты мой избавитель, оплот и твердыня, рог вечный спасения и щит, и святыня, скала, что всегда укрывала меня. Призову Тебя, Боже, Тебе поклонюсь. Объяли меня муки смертные ада, грехи беззаконных, поток водопада. Но силы небесной Твоей я спасусь. И час испытаний тяжелый настал. Меня заковали в железные цепи, и стало мне душно и смрадно, как в склепе. Но я в тесноте к Тебе, Боже, воззвал. Я мыслям своим дал в молитве простор, и голос молитвы дошел до чертога так сильно, что волей Всевышнего Бога подвиглись вперед основания гор. Затем потряслась, сколебалась земля, столб дыма поднялся от Божьего гнева, и сыпались угли, горящие с неба, и черной золой покрывалась земля. Бог словно кувшин наклонил небеса, воссел на крылатых своих херувимов, на крыльях ветра понесся незримых, совершая во мраке ночном чудеса. И гласом могучим с небес возгремел, открылись источники вод дождевые, и рушились стены твердынь вековые от сильного града и множества стрел. Меня Он из бездны глубоко извлек, избавил от сильных врагов, что восстали. За все мои скорби, труды и печали воздал мне старицею праведный Бог. Вхожу я без страха во вражьи селенья, и руки мои укрепились для брани. Легко прогибается лук в моей длани, и ноги быстры мои, как у оленя. Враги, словно прах, разнесенный ветрами, я их, словно грязь, попираю стопою. О Боже, меня Ты поставил главою над всеми народами и племенами. Меня Ты вознес до самих облаков, меня, пастуха и без рода и вида. Да будет, о Боже, потомкам Давида Твое милосердие во веки веков.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим. На Радио Пилигрим всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Но если не было работы для мужчин, то для мальчиков было еще меньше. Наконец, отец услыхал, что фабрика упряжи нанимает на работу людей. Здесь заработная плата была весьма низкой, всего 15 долларов в месяц. Но даже эта сумма была больше выручки от продажи газет. Поэтому отец принял эту работу. Однажды в 1908 году, когда отцу было всего 16 лет, вернувшись с работы, он был поражен словами бабушки. «Исаак, у меня есть такая добрая весть», — сказала бабушка. «Нам не помешает добрая весть», — ответил отец через платочек, которым он часто прикрывал свои уста. Мелкая кожаная пыль на фабрике оседала в его легких и вызывала постоянный кашель. «Я нашла работу», — сказала бабушка. Отец не мог поверить своим ушам. Никто из армянских женщин не шел на заработки. «В Старом Свете мужчины заботились о содержании семьи», — напомнил он бабушке из кухни, вымывая кожаную пыль из своих волос. «О, Исаак, разве ты не видишь, как эта забота действует на тебя? Ты стал похож на шварку из жаркое. Я вчера слышала ваш острый разговор с твоей сестрой Хамас». Отец устыдился, но настаивал на своем. «Вы не пойдете на работу». «Я уже работаю в доме очень приятной семьи в Холленбек-парке. Стираю, глажу и делаю небольшую чистку дома. Если так, то я пойду собираться». Отец проговорил эти слова в полголоса и вышел из кухни. Он направился в свою комнату, а бабушка пошла вслед за ним. Она стояла у двери и смотрела, как он укладывал свои немногие вещи в узел. «Так как вы теперь работаете, то во мне больше не нуждаетесь дома», — сказал он. На другой день бабушка сообщила своим хозяевам в Холленбек-парке, что она больше не придет на работу. Кашель отца, полученный на фабрике упряжи, ухудшался. Его состояние здоровья не поправилось даже после того, как в следующем году его сделали старшим рабочим и освободили от работы. Бабушка рассказывала мне, как она проводила бессонные ночи, слушая кашель моего отца. Когда она, наконец, убедила его пойти к доктору, доктор подтвердил все то, что вся семья уже знала, что если отец не оставит работу на фабрике, то он не доживет до 20 лет. Перед ним теперь стоял вопрос, каким другим способом он сможет зарабатывать на содержание матери и сестер. И в данном случае, как и во многих других трудных переживаниях семьи, отец обратился к общине. Армянские пятидесятники не собирались больше в передней комнате на Бостонской улице. По мере того, как мужчины находили то там, то сям работу, они немедленно принялись за постройку своего молитвенного дома. Это было небольшое деревянное здание на улице Глез, размером 20 на 10 метров, со скамьями без спинок, которые можно было отодвинуть к стенке, когда радость Господи не сходила на общину, чтобы родить в духе. В переднем конце помещения всегда стоял традиционный стол. Я часто представляю моего отца, идущего к столу, подобно тому, как и его отец во многих случаях ходил к столу. Он склонял свои колени на темно-красном коврике и высказывал свою нужду Богу. Вокруг него и позади стояли старцы, включая Магардича и его сына Арама Мушигана, о котором говорят, что он был таким сильным, что сам поднимал телегу, на которой чинили колесо. В этом случае Арам положил свой палец на Библию и прочитал странные, но прекрасные слова. «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих». «Поле?» – удивился отец. «Скот?» И прекрасные слова из 28 главы Второзакония продолжались. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Слушая чтение, отец пришел к убеждению, что лишь одним в своей жизни он хотел заниматься, о чем он ежедневно мечтал у закроенной машины. Он хотел заниматься скотоводством и свежим зеленым огородничеством. Но для начала такого мероприятия нужно было много денег, чтобы купить землю, напоминал он себе, когда ближе приходил к такому решению. А теперь, при помощи Божьих обетований, звучащих в его ушах, он принял свое решение. Отец заявил на фабрике о расчете и через 2 недели был без работы.
Внимание отца было захвачено некоторыми наблюдениями. Он начал замечать, что фруктовые и овощные продукты в лавочках по всему городу были не только дорогими для пропитания такой семьи, как его, но и весьма плохого качества, очевидно, сорванных незрелыми. «А что бы получилось, — думал он, — если бы я собирал их свежими и зрелыми прямо с огорода и сада и продавал их в городе от дома к дому?» Вот таким образом отец начал свою торговлю овощными и фруктовыми продуктами.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

сейчас сложно. Но когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки. Но это как раз время, когда она поднять свои руки и сказать: «Вовеки ты царствуешь!» Давайте все-все поднимем наши руки сейчас и устроим очень плохой день для дьявола. Он ненавидит, когда люди поднимают свои руки.

0: Аудиомысли представляет. Ничто не оживляет прошлое так полно, как запах, который когда-то был с ним связан.
1: Владимир Набоков.
0: Вы должны знать прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Доктор Карл Саган.
0: Я стараюсь быть тем же человеком, которым был вчера.
1: Колин Пауэлл.
0: Прошлое не мертво. В действительности это даже не прошлое.
1: Уильям Фолкнер.
0: В этом светлом будущем вы не можете забыть о своем прошлом.
1: Боб Марли.
0: У меня нет ничего общего ни с прошлым, ни с будущим. Я живу настоящим.
1: Ральф Уолдо Эмерсон.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: За нашей спиной самые быстрые и высокие американские горки в мире.
2: Ну, что вы на этот раз хотите сделать со мной? Разобрать рельсы?
1: Нет, Гарик. К твоему удивлению, я поеду рядом с тобой.
2: Вы со мной?
1: А почему бы и нет? Прыгай!
2: Опа. А чего это вы со мной решили поехать?
1: Так, погоди-ка, я пристегну ремень безопасности.
2: А где мой ремень безопасности?
1: Как, Гарик, ты еще не понял? У тебя нет ремня безопасности. Ты же иллюстрируешь, что происходит, когда человек мчится по жизни через все взлеты и падения без Бога.
2: А если там мертвая петля?
1: Гарик, это ты?
2: Отхватил.
1: Везунчик! Как видите, я иллюстрирую, как с Богом человек проходит через взлеты и падения жизни. Что бы ни случилось, я знаю, он никогда не оставит меня!
2: Да! Что это там впереди?
1: Неизвестность того, что может принести нам будущее, внушает страх. Но любовь Христа дает нам уверенность и помогает идти вперед, несмотря на любые повороты судьбы. Гарик, куда ты?
2: Все, с меня хватит. Ухожу на другую работу.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: христианские притчи. Семена. Всевышний дал людям семена и велел ухаживать за ними, чтобы выросли плоды и цветы. Люди выполняли все, что было велено, и радовались выросшим плодам и цветам, но, к их удивлению, из некоторых семян вырастали сорняки. И тогда люди возроптали. «Господи, разве ж мы не поливали ростки? Разве ж мы не удобряли почву? Разве ж мы не согревали ростки зимой и не оберегали их от палящего солнца? Почему же из некоторых выросли сорняки, никчемные и засоряющие сады?» И разгневался Всевышний народ людской за такие слова. «Тебе не дано знать о моих планах. Помни, это не твои семена, это мои семена. Твое дело только их поливать и удобрять. Если ты не будешь их поливать, я пролью дождь на них. Если ты откажешься за ними ухаживать, я научу их обходиться без удобрений. А сейчас иди и делай, что велено, и не жди благодарности за свой труд».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

свете звезд пришел с небес Иисус Христос, и пели ангелы ему, с небес пришедшему царю, кто прост был сердцем,

Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 мая. Величайшее желание. Не будут терпеть голода и жажды, и не обманет их мираж. Не поразят их знойный ветер и солнце, поскольку милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49:10. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы больше всего на свете мы жаждали общения с Ним. Это не значит, что у нас не должно быть мысли о чем-то материальном, но они не должны занимать в нашей жизни первое место. Бог хочет, чтобы мы каждый день ощущали Его присутствие и радовались, видя чудесные проявления Божьего характера. В сегодняшних стихах говорится о мираже. Наша душа жаждет общения с Богом, но если мы не понимаем, что нам нужен именно Он, мы можем попасть в ловушку, подобно той, в какую попадают жаждущие путники в пустыне, преследуя миражи. Дьявол может обмануть нас, заставляя нас сосредотачиваться на том, что не приносит подлинного удовлетворения. Только Бог способен утолить нашу жажду. Поэтому мы должны чаще размышлять о Божьих истинах. Если мы отводим Господу первое место в своей системе ценностей, в своих желаниях, мыслях, мечтах и разговорах, мы никогда не заблудимся и ни в чем не будем нуждаться. У каждого из нас есть те или иные нужды, и Бог хочет восполнить их. Если мы начнем искать Его лица, мы убедимся в том, насколько Он щедр. Если же мы сосредоточимся на материальных благах, мы можем легко попасться на крючок дьявола и обнаружим впоследствии, что потратили немалую часть своей жизни на преследование миражей. Вещи, которые казались нам очень важными, на самом деле ничего не стоили. Божье слово на сегодня. У Бога есть все, что вам нужно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 24 мая, и наша тема сегодня – многообразие в церкви. И место Писания – первое послание Коринфянам 12:21, где апостол Павел описывает различные части человеческого тела. «Воображая, что если бы одна часть тела сказала другой, «Ты мне не надобна», я хотел бы рассмотреть фразу «Ты мне не надобна». И прочитаю вам из второго тома книги «Драгоценные истины». На греческом это означает «У меня нет возможности пользоваться вашими услугами». Либо ее можно перевести так «У вас нет ничего такого, что могло бы быть мне полезно». Очень странно представить, что одна рука говорит другой «Ты мне не нужна», «Ты мне не надобна». Одной руке нужна другая, каждая часть тела нуждается в другой, мы неполноценны, если у нас отсутствуют части тела. В церкви существует огромное разнообразие, и вместо того, чтобы сказать «Мне нет от тебя никакой пользы, ты мне не нужен, я не нуждаюсь в твоих услугах», мы должны понимать, что важен каждый человек. Нам нужно принимать каждого, потому что у каждого что-то есть. Каждый может внести свой вклад. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: могут ли верность и любовь изменить судьбу человека? И есть ли что-нибудь невозможное для того, кто верит и ждет? История, которую вы услышите, вымышлена. Имя героини Насти Фомичевой тоже. Хотя я уверена, что среди молодого поколения таких, как она, тысячи, а может, миллионы. Миллионы одиноких, разбитых судеб, не нашедших своего причала. И вот она. Одна из них. И даже не подозревает о том, что кто-то по-прежнему ее любит и ждет. И всегда вспоминает пред Богом в молитвах. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте приоткроем завесу физического мира и посмотрим, что происходило 24 апреля 2002 года на Вселенском собрании падшего князя тьмы.
1: Ну а наша леди с даром пророчества будет защищать преподавание астрологии в школе.
2: Села на иглу. 15 убежала из дома. Однажды в 14 лет, когда думала, что беременна, обратилась за помощью к распятому. Но опасность оказалась ложной, вернулась к наркотикам и ушла из дома.
3: Вечер, Настя.
4: Ребята, без обид. Я должна ехать. Я должна рассказать бабушке, что видела мама.

0: Что ты говоришь, бабуля? Я видела ее своими глазами. Я попробую объяснить. Я думаю, что она явилась от тебя в образе твоей мамы. Общение с духом и умершим строго запрещено Богом.
1: Эти несколько дней, проведенные в деревне, были лучшими за последние 2 года в жизни молодой девушки. Она вновь почувствовала принятие, заботу и любовь. Настя твердо решила не возвращаться в старую компанию, но не смогла найти в себе силы отказаться от старой привычки, давно поработившей ее. В то злое пасмурное утро девушка была найдена без сознания, лежащая на полу.
2: А я боюсь, ваша внучка не выживет. Простите.
0: Ой, Иисус, только не это. Не дай ей умереть. Я должна рассказать ей о том, что ты сделал на кресте.
1: К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь молодой девушки. Однако, перед смертью на некоторое время Настя пришла в сознание и увидела перед собой лицо своей верной бабушки.
3: Мы потеряли ее. Что? Она была прямо в наших руках, и вы не смогли отвлечь ее разум от распятого. Вы заплатите за это.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 30. О совершенстве шестеричного числа, которое первое составляется из сложения своих частей. Все это, как повествует Писание, ради совершенства числа 6 через шестикратное повторение того же дня совершается в 6 дней. Это не потому, что для Бога необходима была продолжительность времени, как бы он не мог сотворить разом все, что после соответствующими движениями производило бы времена, но потому, что числом 6 обозначено совершенство творения, ибо число 6 первое составляется из своих частей, то есть из части 6, 3 и половины. Эти части суть 1, 2 и 3. Сложенные вместе они составляют 6. Но при этом рассмотрении чисел должны пониматься те их части, относительно которых может быть сказано, какую часть числа они составляют, то есть половина, треть, четверть, и которые потом получают наименование от известного числа. Например, хотя в числе 9 4 составляют некоторую часть, но о 4 нельзя сказать, что это часть 9. Об одном же это можно сказать, потому что 1 есть 9-я его часть. Может быть, это сказано и о 3, так как 3 составляют 3-ю часть 9. Но обе эти части, 9 и 3, то есть 1 и 3, будучи соединены в одно число, далеко не достигают до всего числа, до 9. Также точно и в числе 10. Число 4 составляет известную часть, но нельзя сказать какую. А об одном это может быть сказано, потому что 1 есть 10-я часть 10. Имеет это число и 5-ю часть, которая есть 2, имеет и половину, которая есть 5. Но эти три части числа 10, 10-я, 5-я и половина, то есть 1, 2 и 5, сложенные вместе, не составляют 10 и равняются 8. Части же числа 12, сложенные в одну сумму, превышают это число. Оно имеет шестую часть, которую составляет 2, имеет четвертую часть, состоящую из 3, имеет третью, состоящую из 4, имеет и половину, состоящую из 6. Но 1, 2, 3, 4 и 6 не 12, а более, то есть 16. Я нашел необходимым вкратце упомянуть об этом, чтобы показать совершенство числа 6, которое первое, как я сказал, составляется из соединения частей своих в одну сумму. В это шестеричное число Бог совершил свое творение. Не следует поэтому пренебрегать числами. Внимательно вникающие в них хорошо знают, какое великое значение нужно придавать им во многих местах Священного Писания. Не напрасно в словословии Бога сказано, что Он все расположил мерой, числом и весом. Книга «Премудрости Соломона», глава 11, стих 21. Глава 31. О дне седьмом, на который падает полнота и покой. На седьмой же день, то есть на тот же 7 раз повторенный день, число, которое в другом отношении также совершенно, выпадает покой Божий, и при этом в первый раз упоминается освящение. Таким образом, Бог не пожелал осветить этот день в каких-либо делах своих, но в покое, не имеющем вечера, потому что нет более никакой твари, которая, одним образом познавая себя в Слове Божием и другим в самой себе, могла бы производить различное знание, подобное дню и вечеру. О совершенстве числа 7 может быть сказано весьма многое, но книга эта уже и так слишком растянута, и я опасаюсь, чтобы не могло показаться, будто, воспользовавшись удобным случаем, я хочу разбрасывать свое знание, скорее с легкомыслием, чем с пользою. Нужно соблюдать правила умеренности и важности, чтобы не сказали о нас, что, говоря много о числе, мы позабыли меру и важность. Итак, достаточно упомянуть, что 3 есть первое совершенно неравное число, а 4 – первое совершенно равное. Из них-то и состоит число 7. Потому оно часто употребляется вместо числа неопределенного. Например, 7 раз упадет праведник и встанет. Книга притчи Соломона, глава 24, стих 16. То есть, сколько бы раз праведный не падал, он не погибнет. Это, впрочем, нужно понимать не относительно проступков, но относительно напастей, приводящих к смирению. И еще, «семикратно в день прославляю тебя» Псалом 118, стих 164, что в другом месте выражено иным образом. «Хвала ему непрестанно в устах моих» Псалом 33, стих 2. И многое в этом роде находится в Священном Писании, в котором число 7, как я сказал, употребляется обыкновенно для обозначения целой совокупности какой-либо вещи. Поэтому тем же числом часто обозначается Святой Дух, о котором Господь говорит «наставит вас на всякую истину» Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Этим числом обозначается и покой Божий, которым успокаивается и человек в Боге. Ибо в целом, то есть в полном совершенстве, заключается покой, а в части – труд. Мы трудимся, пока познаем отчасти. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Из-за этого происходит так, что даже эти писания мы изучаем с трудом. Между тем, как святые ангелы, об общении и соединении с которыми мы воздыхаем в этом труднейшем странствовании, обладают как вечностью пребывания, так и легкостью познавания и блаженством покоя. Они без затруднения помогают нам, потому что их духовные, чистые и свободные движения их не утомляют. Глава 32. О мнении тех, которые утверждают, что творение ангелов предшествовало творению мира. Кто-нибудь может затеять спор и начать утверждать, что не святые ангелы разумеются в том месте Писания, где сказано «да будет свет и стал свет», и будет думать или говорить, что тогда впервые сотворен был какой-нибудь телесный свет. Ангелы же сотворены прежде, и не только прежде тверди, созданы между водами и водами и названы небом, но даже прежде того, о чем сказано «вначале сотворил Бог небо и землю», и что выражение «вначале» не значит, будто бы здесь речь о том, что сотворено было прежде всего, потому что еще прежде Бог сотворил ангелов, а значит, то, что Он сотворил все в премудрости, именно в Своем Слове, которое и в Писании называется началом, как и сам Он в Евангелии на вопрос иудеев «Кто Он?» ответил, что Он – начало. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 25. Но я не стану поддерживать споры защитой противоположного мнения, особенно потому, что вполне доволен, что уже в самом начале священной книги Бытия содержится указание на Троицу. Ибо после того, как говорится «вначале сотворил Бог небо и землю» с целью дать понять, что Отец творил в Сыне, как свидетельствует Псалом, в котором читаем «Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси» Псалом 103, стих 24. После этого совершенно уместно упоминается и Святой Дух. Вслед за тем, как упомянуто, какого свойства вначале Бог сотворил землю или массу или материю для образования будущего мира, которую он назвал именем неба и земли. И прибавлено «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Вслед за тем, чтобы закончить упоминание о Троице, говорится «и Дух Божий носился над водою» Бытие, глава 1, стих 2. Итак, пусть каждый понимает, как хочет. Вопрос столь глубок, что может для упражнения читателей не уклоняющихся от правила веры, вызывать различные решения. Пусть только никто не подвергает сомнению, что существуют в небесах святые ангелы, хотя и не совечные Богу, тем не менее непоколебимые и твердые в своем вечном и истинном блаженстве. Уча, что к обществу их принадлежат дети его, Господь не только говорит «как ангелы Божии на небесах» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, но и показывает, каким созерцанием наслаждаются сами ангелы, говоря «говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Рамки наших представлений. Вас беспокоит, что кто-то из ваших родных или друзей не растет и не достигает, как вам кажется, духовной зрелости в Иисусе. Оценивая этого человека, вы руководствуетесь своим собственным понятием о том, как должен действовать в их жизни Христос? У вас сложились свои представления о том, что значит быть настоящим последователем Христа? И вы видите, что близкий вам человек далек от этих идеалов? Не кажется ли вам, что вы ограничиваете Христа? Ваш Иисус настолько мал и стиснут рамками ваших представлений, что вы не можете поверить, что Его Дух производит глубокую скрытую работу? Осуждаете ли вы за несоответствие ваших представлениям? Верите ли вы, что Бог достаточно велик, чтобы производить работу над близким вам человеком, невидимым для вас образом? Около 35 лет назад в наш реабилитационный центр Teen Challenge, находящийся в Бруклине, вошла женщина по имени Селеста Хорват. Она имела очень плохую репутацию и была известна в Нью-Йорке как содержательница публичного дома, обслуживающего самых известных мужчин страны. Селеста росла в семье пятидесятников, и ее бабушка молилась и пророчествовала ей: «Ты станешь евангелистом». Но Селеста отвергла свое христианское воспитание и стала заниматься проституцией. Порочный бизнес Селесты развивался, увеличивалось ее пристрастие к наркотикам. Все это время в ее сердце происходила битва. Каждую ночь она молилась: «Боже, позволь мне прожить еще один день». В итоге Селесту арестовали. Эта новость была опубликована во всех газетах. Ее брат написал ей: «Ты опозорила нашу семью. Тебе не видать спасения». Но Иисус никогда не оставлял ее. Однажды, когда все отвернулись от Селесты, она молилась и покаялась пред Господом. Внутренняя перемена произошла в ней мгновенно, и она стала новым творением. Все, кто со стороны наблюдал за жизнью Селесты, считали, что она абсолютно безнадежна, абсолютно невосприимчива к перевоспитанию. У тех, кто так считал, было ограниченное представление о Христе. Они не видели, как Святой Дух трудился над ней все эти годы. В то время как окружавшие Селесту люди считали ее вульгарной и нечистой, Господь видел в ней евангелиста. Селеста пришла в наш центр незадолго до своего тюремного заключения, и мы приняли ее. Она отбывала наказание в тюрьме, где и стала там тем, кем ее призвал быть Бог – евангелистом. Находясь в тюрьме, она привела к Иисусу много душ. Получив освобождение, она стала сильным уличным проповедником, а со временем основала церковь на Лонг-Айленде, члены которой до сих пор пламенеют в духе.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Часть первая. Человек, не познавший Бога. Предуведомление. Предуведомление к первой части. Рассказать о тех, кто излагал свои взгляды на самопознание, о множестве частей, на которые его дробил Шаррон, нагоняя на читателей уныние и скуку. О путанице у Монтэня, о том, что он чувствовал отсутствие правильной методы, что обходил ее, перескакивая с предмета на предмет, что искал ветра в поле. Его нелепейший замысел — нарисовать собственный портрет, и притом не мимоходом, вступая в противоречие с собственными своими изречениями. От такого промаха никто не огражден. Но в согласии с этими самыми изречениями вполне обдуманно и убежденно. Ибо если говорить нелепицы просто так, по недомыслию, людской порок из самых заурядных, то как же он нестерпим, когда их говорят обдуманно, да еще такие? Монтэнь. Велики недостатки Монтэня. Грязные слова, они отвращают, сколько бы ни защищала их мадемуазель де Гурне. Легковерен, безглазые люди, невежествен, квадратура круга, еще больший мир. Его отношение к самоубийству, к смерти. Он взращивает пренебрежительное отношение к спасению души, без страха и раскаяния. Его книга вовсе не должна направлять читателей на путь благочестия, ибо не ради этого она была написана. Но в любом случае автор обязан не отвращать от него. Можно снисходительно отнестись к слишком вольным и сладострастным порывам чувств Монтэня в известных житейских обстоятельствах. Но нельзя быть снисходительным к совершенно языческим чувствам, которые рождает в нем мысль о смерти, ибо кто не желает хотя бы умереть по-христиански, тот начисто лишен благочестия. Ну а судя по книге Монтэня, ее создатель только и жаждет, что трусливо-бездумной смерти. Достоинство Монтэня обрести очень нелегко. О недостатке, я говорю не о нравственных правилах, Монтэнь справил бы, шутя, укажи ему кто-нибудь, что он рассказывает слишком много побосенок и слишком много говорит о себе. Не в Монтэне, а во мне самом содержится все, что я в нем вычитываю. Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук и потерял к ним вкус, так мало они дают знаний. Потом, когда я начал изучать человека, мне стало ясно, что отвлеченные науки вообще не имеют к нему никакого отношения, и что, занимаясь ими, я еще хуже разумею, каково оно, истинное мое место в этом мире, нежели те, кто ничего в них не смыслит. И я простил людям их неведение. Однако я полагал, что многие, подобно мне, погружены в изучение человека, да иначе оно и быть не может. Я ошибался, даже геометрией и той занимаются охотнее. Впрочем, и к ней, и к другим наукам обращаются главным образом потому, что не знают, как приступить к изучению самих себя. Но вот о чем стоит задуматься. А нужна ли человеку и эта наука? Не будет ли он счастливее, вообще ничего о себе не зная? «Познаем самих себя». Пусть при этом мы не обретем истину, зато хотя бы наведем порядок в собственной жизни, а для нас это дело насущное. Людей учат чему угодно, только не порядочности. Меж тем всего более они стремятся блеснуть именно порядочностью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали. Того, кто обратится в истинную веру, Господь исцелит и одарит прощением. «Не конвертантур эт санем кос» — «Не обратятся, чтобы я исцелил их» — Исаия. «Эт димитантур эйс пеката».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлен, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божие, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. И было после того. У Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид Фамарии дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамаре лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «Ну, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, Как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его и не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвил. Один только Амнон умер». Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел: «Вот, много народа идет по дороге, по скату горы». Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут сыновья царские. Как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. А Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. А Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фекаитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийце брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание тебе». Но женщина фекаитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоафа во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да, живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоаф приказал мне, и он вложил в уста рабы твои все эти слова. Чтобы притчу дать делу такой вид, раб твой Иоаф научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоафу: «Вот, я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома».
2: Тогда Иа впал лицом на землю и поклонился и благословил царя и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иав и пошел в Гесур и привел Авесалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авесалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авесалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авесалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авесалом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авесалом слугам своим: «Видите участок поля Иава подле моего, и у него там ячмень? Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авесалома тот участок поля огнем. И встал Иав и пришел к Авесалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авесалом Иаву: «Вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше бы было мне остаться там, я хочу видеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авесалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царя Авесалома.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

я спаситель, есть сила в имени твоем, моя крепость.

0: тебе, Господь.
1: Вы подключились к самому позитивному радио.

обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть, у вас что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете его слово?
0: Бог добрый, он поймет.
1: Не могу сказать, что он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы из

0: Взяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте, Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать Его Слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда –

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, какова духовная ответственность старших детей в семье по отношению к младшим?
1: Мы не можем найти в Библии конкретного указания, касающегося именно этой сферы жизни верующих людей или их семей. Но Библия говорит достаточно много относительно влияния людей, которые имеют определенный опыт познания Господа и хождения с Ним, на тех, которые такого опыта еще не имеют. И когда мы говорим о влиянии детей в семье, конечно же, это прежде всего связано с двумя факторами. Во-первых, с фактором воспитания, того, чему родители уже научили старших детей. И во-вторых, с фактором рождения свыше, то есть насколько старшие дети в действительности знают Господа. Именно так может определиться их духовная ответственность. Ну, начнем с первого. Когда мы говорим о воспитании, то у родителей есть определенная обязанность по отношению к детям научить их страху Господнему. Так говорится в Писании: «Придите, дети, страху Господнему научу вас». Книга Второзакония говорит об этом: «Внушай это детям твоим, люби Господа, люби Его Слово, пусть это Слово будет в сердце твоем». То есть это очень важные факторы, которые родители должны делать по отношению к детям. Они должны заботиться о том, чтобы показать им Бога, научить их отношению с Богом. Хотя, конечно же, установить эти отношения может только Дух Святой. Вот почему здесь важный фактор молитвы. Но по мере того, как дети подрастают, конечно же, родители должны учить их тому, чтобы старшие могли заботиться о младших. Этим пропитана вся библейская история и все книги библейские, тексты библейские, которые мы видим, касаются разных аспектов христианской жизни. Я приведу только два таких текста. Первый из послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам в 4 главе объясняется подробно механизм функционирования церкви, то есть каким образом церковь растет в Господе, каким образом каждый человек в церкви функционирует, познавая Господа и оказывая влияние на других. Вот. И здесь сказано о процессе роста: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот здесь представлен перед нами план, божественный дизайн, каким образом функционирует церковь, конечно, прежде всего, и мы можем по аналогии увидеть эту же схему в семье. Но прежде всего речь идет о необходимости личного роста в познании Иисуса

0: Вот почему старших детей нужно учить, нужно помогать им, понимать, что у них есть миссия. У них есть миссия показать Христа своим младшим братьям и сестрам. И вот здесь сказано о том, что у этих миссионеров или у этих людей, которые чуть-чуть знают уже о Христе, чуть-чуть уже умеют отношения с Ним строить, они умеют молиться, они умеют познавать Священное Писание. Вот. У них есть их задача, заключается в том, чтобы истинной любовью взращивать все в того, кто есть глава Христос. То есть задача заключается не в том, чтобы научить младших братьев и сестер вести себя так, чтобы было удобно нам. Задача заключается в том, чтобы помочь им познать Иисуса Христа. И здесь в следующем стихе сказано: «При действии в свой мир у каждого члена». То есть у каждого человека свои возможности, которые вот на данном этапе Бог позволил этому человеку иметь. И еще один текст очень интересный, который тоже можно применить к этой ситуации. Послание к Галатам, 6 глава, мы читаем 1, 2 и 3 стихи. Здесь сказано так: «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вот здесь, пожалуй, наибольшее количество проблем, которые старшие дети, которые познали уже Иисуса Христа, переживают в отношениях с младшими. Младшие поступают неправильно, это часто так бывает, и вот здесь не хватает духа кротости, чтобы наставлять именно в духе кротости, наблюдая каждый за собой. Только тогда эти взаимоотношения смогут быть конструктивными и смогут привести к тому, что общая атмосфера в семье, она будет вести к росту каждого члена этой семьи. Благослови вас Господь в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 мая. Обновляйтесь в присутствии Бога. Покайтесь. Измените свои мысли и намерения. И повернитесь к Богу, чтобы грехи ваши загладились, были стерты, вычеркнуты, чтобы пришли времена обновления от лица присутствия Господа. Деяния святых апостолов, 3 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Бог проявляет себя по-разному. Чаще всего мы не видим Его, но замечаем ту работу, которую Он производит в нас. Когда я чувствую себя уставшей, подавленной, разочарованной или взволнованной, я провожу время с Богом и чувствую прилив новых сил. Я понимаю, что Святой Дух коснулся меня. Бог хочет принести обновление в вашу жизнь. Не нужно опускать руки и тревожиться, ведь ответ у вас внутри. Если вы слишком заняты для того, чтобы проводить время с Богом, внесите изменения в свой распорядок дня. Не нужно изматывать себя, перенапрягаться и загонять себя из-за постоянного стресса, в то время как вы можете восстановить свои силы, пообщавшись с Богом. Научитесь отстраняться от суеты и проводить время с Богом, как это делал Иисус. Вы не должны ждать, когда окружающие позволят вам уединиться для общения с Богом. Кто-нибудь из них всегда найдет для вас важное дело. Каждое утро начинайте с общения с Богом, а затем в течение дня старайтесь найти время для духовных перерывов. Перестаньте делать то, чем вы заняты. Глубоко вдохните, успокойтесь и потратьте 2 или 3 минуты на то, чтобы сказать Богу, как сильно вы Его любите и нуждаетесь в Нем. Затем помолчите в Его присутствии, и вы почувствуете прилив энергии и желание продолжать работу. Божье слово на сегодня. Не позволяйте работе и стрессам лишить вас сил. Находите время обновляться в Божьем присутствии.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Мы превозносим Тебя, Тебя, Ты один достоин славы, Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе –

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 144. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».

0: Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилев, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих, для хранения дома. И вышел царь и весь народ пеший, и установились у Беф-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гивяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ними с Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гифянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрона, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, и он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, и он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусей, друг Давидов, в город, а Авесалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смокв и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца!» И сказал Авеса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Овесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминтянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь, и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авесалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусей архитянин, друг Давидов, пришел к Авесалому, то сказал Хусей Авесалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авесалом Хусею: «Таково-то усердие твое к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусей Авесалому: «Нет, кого избрал Господь и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авесалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авесалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авесалома палатку на кровле, и вошел Авесалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесалома.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Как привести человека ко Христу? Вопрос, который стоит перед каждым миссионером, проповедником, благовестником, да и просто верующим, которому не все равно. Мы правильно понимаем, что во Христе есть ответы на многие вопросы и что личная вера – это гораздо лучше, чем чьи-то убедительные рассказы или даже доказательства. И потому любой, кто стремится привести человека к вере в Спасителя, сталкивается с острым вопросом. А как это сделать так, чтобы человек остался со Христом и получил ответы на волнующие его вопросы, а также спасение своей души? Но давайте посмотрим на Евангелие. Сколько людей каждый день ходило возле Иисуса, обращалось к Нему с просьбами, уходило от Него исцеленными, задавало самые каверзные вопросы, но все ли из них имели веру? Все ли оставались рядом с Ним навсегда? Из 10 прокаженных только один вернулся воздать славу Богу, другие 9, возможно, что и до священников не дошли показать свое исцеление. Мы можем привести, принести, притащить, позвать человека ко Христу, но даст ли ему Бог веру? Христос вверял себя не каждому, но каждый, кто хоть сколько-нибудь мог веровать, не уходил без ответов. Возможно, нам нужно не просто взять кого-то из близких или дальних и вести их в собрание или на домашнюю группу, просить повторить самую лучшую молитву, а отыскивать людей, в которых есть искра веры. Таковых искал и сам Христос, говоря: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Когда есть даже самое маленькое зерно веры, тогда встреча со Христом будет поистине судьбоносной. Сейте семена веры, друзья, а потом ведите ко Христу тех, в ком они проросли. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, мы живем в век неограниченных возможностей, которое, в принципе, и породило множество зависимостей. Нам пишут люди, которые искренне хотят освободиться, хотят свободы. Вот один из таких вопросов. Как бороться с порнографией?
1: Действительно, привязанность – одна из очень больших проблем нашего времени. И они, конечно же, подогреваются широким доступом, который люди имеют, и практически неограниченный доступ к самого разного рода вещам, которые делают людей рабами в действительности. Писание достаточно ясно говорит и об этом. Много есть мест в Библии, которые касаются этой темы. Я хочу коснуться только одного. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит очень много о практической святости, о победе над разного рода грехами. Но когда он говорит об этом, он всегда говорит в комплексе с нашим отношением с Иисусом Христом. Дело в том, что если мы пробуем просто так бороться с разными привязанностями, а вот подобные привязанности, они особенно мощные, они очень яркие эмоциональны. Они очень глубокий след оставляют в мозгах, даже на физиологическом уровне, говорят специалисты. Возникают определенные тенденции, которые трудно побороть, и им трудно противопоставить что-то. Вот поэтому здесь нужно быть особенно внимательным к тому, что же Писание говорит в комплексе об этих вещах. Самое первое, с чего начинает Писание, оно говорит о том, что для того, чтобы победить любовь к чему-либо, эмоциональную привязанность к чему-либо, ее можно победить только тогда, когда мы выстраиваем в сердце эмоциональную привязанность ко Христу. Христос должен занять место нашей привязанности. Он должен быть первой точкой. Это нелегко. Это нелегко. Это то, что требует усилий, требует роста, требует сознательного понимания. Послание к Колоссянам во 2 главе. Апостол Павел пишет с 6 стиха: «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, будучи утверждены, укоренены в Нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в Нем». То есть, друзья мои, только в Иисусе Христе мы можем найти полное удовлетворение. Но нас искушают самые разные яркие вещи, которые привлекают к себе внимание. Апостол говорит, первое, что нужно. Он говорит, как приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, будучи укоренены, преуспевая в вере с благодарением. То есть нам нужно развивать личные отношения со Христом. Следующий шаг, о котором он говорит в 3 главе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». То есть, первое, нужно иметь глубокие отношения со Христом, строить их, развивать их, культивировать их. Второе, нужно конкретно направлять свои мысли, чтобы мы могли думать о Боге и Божьем. Он здесь говорит о горнем, то есть о том, что от Христа приходит, о Его слове, о Его целях, о Его жизненных задачах для нас, о будущем, которое Он приготовил для нас, о чувствовании Христа, об истине Иисуса Христа, о Его отношении к явлениям, которые вокруг. Думайте об этом. Третье, о чем говорит здесь апостол, в 5 стихе он говорит следующее. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». То есть третье, что нам нужно сделать, нам нужно отказаться от угождения плоти, максимально заблокировав все источники искушений. Что это значит? Посмотрите, где и в каких ситуациях вы попадаете в этот грех. Посмотрите и сделайте все возможное, чтобы исключить эти ситуации. Если речь идет о доступе в интернет через компьютер или телефон, отключите интернет. Лучше прожить какое-то время

0: вами, которые могли бы давать совет и которые могли бы держать вас подотчетным в том, чтобы ваша борьба была эффективной. Это, пожалуй, основные качества, которые или условия, которые необходимы для победоносной борьбы. Ну и самое последнее. Конечно же, искренне от сердца молитесь об этом. И Господь всегда будет рядом для того, чтобы поддержать. Помоги вам Бог быть победителем в этой борьбе.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: даже.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи с Божьей помощью. К великой радости учеников мастер сообщил, что ко дню своего рождения хотел бы новую рубашку. Купили самую лучшую ткань. Пришел деревенский портной, снял мерку и пообещал с Божьей помощью справиться за 7 дней. Прошла неделя. К портному послали ученика. Мастер спрашивает, где же его новая рубашка? «Не успел дошить», — ответил портной, — «но с Божьей помощью дошью завтра». На другой день все повторилось. «Сожалею, еще не готово. Приходите завтра. Если будет угодно Господу, закончу непременно». На следующий день мастер сказал, «Спросите у него, сколько времени ему потребуется, если он будет работать один, без помощи Господа».

0: Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина. В одном уездном городе жил доктор. В те времена у врачей не было узкой специализации. Они лечили всю семью, независимо от заболевания. За 50 лет безупречной практики этот доктор снискал любовь и уважение 3 поколений жителей. Для своих пациентов он стал больше, чем врач. Он был советником, другом и утешителем. Его приемный кабинет все 50 лет находился над аптекой, на входной двери которой была дощечка с надписью «Доктор наверху». Эта надпись напомнила мне о Христе. Взирая глазами веры на Него, человек получает не только исцеление, совет и утешение, но и спасение. Иисус Христос часто использовал прообразы в беседах с людьми. Прообраз медного змея. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
3: Раскроем Священное Писание на 3 главе Евангелия от Иоанна и прочтем 14 и 15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этих словах Христос приводит пример из истории Ветхого Завета, чтобы проиллюстрировать истину о необходимости своей крестной смерти ради спасения грешника. В течение 40-летнего путешествия израильского народа в пустыне, несмотря на Божью верность и заботу о них, народ постоянно роптал на Моисея и на Бога. «Зачем вывели нас из Египта? Здесь нет ни хлеба, ни воды. А о манне, который Бог им давал ежедневно, они говорили, что она негодна и опротивила им. Они дошли до того, что обвиняли Бога, что Он, мол, хотел погубить их в пустыне. И в наказание за их неверие и ропот Бог при одном таком случае посылает ядовитых змей, и люди, ужаленные ими, умирали. Когда погибло множество людей, народ в глубоком раскаянии возопил к Богу о милости. Тогда, по Божьему указанию, Моисей воздвиг высоко знамя с медным змеем, и ужаленному даже с расстояния нужно было только взглянуть на него, и он сразу выздоравливал. И вот как раз этот случай Христос привел как прообраз необходимости своей смерти на кресте. Спрашивается, как может медный змей, воздвигнутый Моисеем в пустыне, сравниться с распятием Христа на Голгофском кресте? Этим Христос говорит, что точно так же, как не было иного способа получить исцеление ужаленному израильтянину, как просто обратить свой взор на медного змея, точно так и спасение невозможно, как только взором веры на распятого Иисуса Христа. Медный змей и Сын Божий, Иисус Христос, как можно это совместить? Какой тут может быть общий знаменатель? Даже мысль об этом кажется кощунством. И тем не менее сам Христос сравнил себя распятого с медным змеем, воздвигнутым на шесте. Этот прообраз говорит нам, насколько ужасен и пагубен грех, каким смертельным ядом является он. Взгляни, мой друг, на Голгофу, на страдальца Иисуса Христа, и поймешь, насколько ненавистен грех Богу. Смерть Иисуса не была какой-то мученической смертью. Страдание, которое Он перенес, взяв на Себя мой и твой грех, несравнимы с самыми ужасными физическими страданиями. Тогда спрашивается, какова же была Его смерть? В Евангелии сказано, Он, Иисус Христос, сделался для нас

не только жертвою за грех, а сделался грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Так сказано в подлиннике. Это значит, что, беря на себя грех всего мира, он, будучи без греха, стал грехом вместо нас. В Евангелии сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Вот тут мы видим значение змея, представляющий образно Христа, когда он был вознесен, распят на кресте. Почему змей? Змей – это эмблема проклятия. Когда дьявол, древний змей, обольстил наших прародителей Адама и Еву, то они попали под клятву святого Бога. Там, на кресте Голгофском, Бог в плоти человеческой сделался ради нас клятвою, чтобы освободить нас от вечного проклятия. Возвратимся к нашему тексту. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Для умирающего израильтянина обратить свой взор на медного змея – это был акт веры, и когда он так поступил, то он немедленно выздоравливал. Но это исцеление было временным, физическим. Сегодня человек, ужаленный жалом греха, когда обращается верой к Иисусу, получает исцеление души и жизнь вечную. Среди ужаленных змеями, возможно, что были такие, которые все свое внимание сосредотачивали на свои раны, и они умирали, вместо того, чтобы взглянуть на медного змея и жить. Или, возможно, что были и те, которые говорили: «О глупости, как могу я исцелиться, глядя на этого медного змея? Сказки!» Так и сегодня люди говорят: «Как может одна вера в Иисуса Христа спасти грешника?» Укус змеи был физически смертелен, а укус греха вечен. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Человек не может спасти себя, не может избавить сам себя от греха. Он мертв по преступлениям своим. Справедливость и правосудие, и праведность Божия обязывает его наказать грешника, но любовь Божия находит выход. Иисус, праведник, умирает за неправедных, чтобы их спасти. Иначе он не мог нас спасти, как только своей заместительной смертью. Вот почему ты, дорогой друг, не можешь спасти себя, как только верой в Иисуса Христа. Как Слово Божие говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Поэтому, если ты, мой дорогой друг, ужаленный грехом, хочешь, чтобы Бог тебя простил, то исповедуй свой грех Ему, отрекись от всего, что не угодно Богу, и обрати свой взор на распятого за тебя Спасителя, и ты спасен будешь. Ты получишь вечную жизнь. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас.

0: живу, а ты...
1: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто нас слушал. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Это